Ты мои слова только для тебя. Лишь не мой закон, сомнение. Бесконечное падение слов.